Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Platters.
1: Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы «The Platters». Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл «Platters» не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти два месяца.
0: The Platters. Only You and You Alone.

Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Застройщик ООО «СЗ Дон Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoch.com.rf. Реклама ООО «СЗ Дон Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
5: До 40%. Скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Китай и Венгрия этим летом вошли в пятерку самых популярных стран для отдыха самостоятельных российских туристов. При этом лидером стала Турция вместо Италии. В пятерку лидеров этого летнего сезона также вошли Италия, Франция, заняв второе-третье место. Китай и Венгрия, в свою очередь, замкнули топ-5. Отмечу, что самый сильный рост доли бронирований по сравнению с прошлым годом показала Венгрия, следом за ней по динамике Китая и Турция. Однако, несмотря на то, что Франция и Италия вошли в пятерку популярных направлений на лето, их доли бронирования снизили за год. Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин заявил, что скоро начнет действовать электронный сервис по подбору платного лечения в больницах и медицинских центрах Прикамья. Агрегатором смогут пользоваться не только жители края, но и всего мира. Для этого будет достаточно зайти на сайт, проходящий сейчас тестовые испытания, выбрать себе больницу или курорт. Министр отметил главное преимущество лечения или реабилитации в регионе – это доступные цены. В этой программе будут участвовать порядка 20 медицинских учреждений Пермского края. Большинство частные, но интерес уже проявили государственные. Больницы. Агрегатор планируют запустить в конце июня.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Сезонное предложение в магазинах Рандеву на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: ему на суточный ром.
1: 6+. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
2: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим утром малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
13: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
15: Маршрут в Агат построен.
14: Телефон 305-05-00.
16: Код города 863.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Турция согласилась провести переговоры России и Украины. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Переговоры российского президента с главой МИД Турции прошли в Казани на полях саммита России – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Глава России предложил странам объединения разъяснить позицию Москвы по Украине, и они проявили заинтересованность. Отмечается, что президент дал достаточно подробную оценку ситуации в зоне проведения специальной военной операции. В Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения света. Об этом предупреждает организация «Донэнерго». С 9 утра до 5 вечера сегодня света не будет на проспекте Коммунистическом и 2-й Краснодарской. На трассе Ростов-Таганрог ограничат движение транспорта. Ограничения для всех видов транспорта будут введены на мосту под городом Таганрог – 63 километров. Он будет действовать в период с 15.20 до 17.20. Причиной является капитальный ремонт путепровода. Во время дорожных работ проезд на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также быть предельно внимательными и осторожными в зоне ведения работ, следить за сигналами регулировщиков и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Организаторы премии Грэмми обновят правила церемонии. Теперь авторы песен и композиторы будут получать награды наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчили требования к альбомам. Доля нового материала теперь должна быть не меньше 66%. Раньше для участия премии этот порог составлял минимум 75%. Кроме того, Академия звукозаписи добавит 5 новых номинаций. Это лучшее азиатское поп-исполнение, лучшая латиноамериканская песня, лучшее традиционное вокальное поп-исполнение, лучшее R&B исполнение дуэт или группой и лучший традиционный фолк-альбом. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. В Ростове малооблачно плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшой дождь и плюс 26. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Радио Монте.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону оценивается в 3 балла. Основные затруднения в проезде на Даватор от остановки Литовска до Тамбовска простоите около 10 минут, как и на особенно от автосервиса до проспекта Королёва. Вятская задержит от Шатахановского до Днепровского, Всесоюзная от проезда под железной дорогой до Портовой. Загружены особенно Михаила Нагибина к площади Гагарина и Ворошиловский проспект также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам. Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
12: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
15: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Звезда «Фуриоса» и «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой вошла в актерский состав фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». Релиз состоится 17 декабря следующего года. Тейлор-Джой воплотит эльфийку из сирен, одну из подданных короля Трандуила. Ранее к проекту присоединились Кейт Уинслет, Джейми Дорнан, Лео Вудл и звезды оригинальной франшизы Элайджа Вуд, Уэйн МакКевен и Энди Серкис, также выступающий режиссером картины. Одним из продюсеров является Питер Джексон. До конца года Тейлор-Джой появится в сериале «Лайки» на Apple TV и в приквеле «Дюна Дени Вильнева». Мэтт Даффер и Рос Даффер, создатели культового фантастического сериала «Очень странные дела», готовят свой первый полнометражный проект для Paramount. Как сообщается, братья выступят сценаристами и режиссерами безымянного пока фильма, который уже обрел дату премьеры. Он выйдет в широкий прокат 3 ноября 2028 года. Детали сюжета держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что производством занимается компания Дафферов Upside Down Pictures, которую они возглавляют вместе с партнером и президентом компании Хиллари Левит. Напомню, после завершения финального сезона «Очень странных дел» братья Даффер покинули Netflix и подписали эксклюзивный 4-летний контракт с Paramount. Соглашение охватывает фильмы, телевизионные и стриминговые проекты, при этом акцент сделан на производство амбициозных и масштабных картин для кинотеатрального проката. Первый заявленный кинопроект, судя по дате, станет важным осенним релизом студии в 2028 году. Подробности о кастинге и сюжете ожидаются ближе к началу производства.
2: Спонсор программы ИП «Пикалова» Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Как пройти из Африки в Гренландию? Ответ на этот вопрос точно знал Тете Мишель Кромаси. Африканец из Того, родившийся в 1941 году, однажды решил добраться до страны, о которой в его родных местах почти никто и не слышал. Началась эта история почти как легенда. В детстве на Кромаси напал огромный питон. Отец, опасаясь последствий, отправил мальчика к жрецам в джунгли, где по местным поверьям могли исцелить от любого недуга. Там Кромаси действительно вылечили, посвятили в жрецы, и следующие 6 лет он прожил среди густых лесов и змей, постепенно перестав их бояться. Именно в этих джунглях произошел случай, изменивший его судьбу. Мальчик нашел детскую книгу, в которой рассказывалось о далекой Гренландии, крае льда и снега, где нет ни густых лесов, ни тем более змей. Для ребенка из тропической Африки это звучало почти как сказка. Но Кромаси поверил этой книге и решил когда-нибудь увидеть Гренландию своими глазами. На путь к мечте у него ушло 12 лет. Он двигался через страны Западной Африки, затем через Европу, нигде не задерживаясь больше, чем на полгода. По дороге Кромаси работал за еду и ночлег, учил языки и разговаривал с людьми, которых встречал. Говорят, он был отличным рассказчиком и легко находил общий язык с окружающими. Наконец, из Европы на лодке он добрался до Гренландии, той самой ледяной земли, о которой когда-то прочитал в книге. Это произошло в середине 1960-х годов. Правда, встреча оказалась не слишком радушной. Местные жители сначала приняли незнакомца за мифическое существо из старых легенд о темнокожем гиганте, живущем в горах. Впрочем, со временем недоверие сменилось интересом, а история его странствия стала известна далеко за пределами Гренландии. Позже Тете Мишель Кромаси описал свое невероятное путешествие в книге «Из Африки в Гренландию», которая вышла во Франции в 1977 году.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющие. Впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим утром малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн.

0: Панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Сообщение в СМИ об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности, заявили Федеральной антимонопольной службе России. Там уточнили, что индексация запланирована на 1 октября. Служба отмечает, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства России. Они проконтролируют процесс установления тарифов в регионах. С 1 октября тарифы ЖКХ вырастут от 8 до 22% в зависимости от региона. На улице Вавилова в Ростове введена временная схема движения из-за строительных работ. Транспорт следует по двум полосам левой стороны проезжей части, по одной в каждом направлении. Об этом сообщили в администрации города. До 22 июля будет действовать именно такая организация движения. После этого его переведут на правую сторону. Налево начнут работы по строительству сетей связи, наружного освещения, ливневой канализации. Также продолжается переустройство высоковольтных линий. Готовность правой стороны составляет 85%, а левой – 96%. За 5 месяцев более 2000 многодетных семей воспользовались такой мерой поддержки, как региональный материнский капитал. Размер регионального материнского капитала в этом году составляет 162 307 рублей. Наиболее популярными направлениями использования средств такой меры поддержки являются получение образования детьми, улучшение жилищных условий и приобретение автотранспортного средства. Для поддержки семьи и повышения благополучия людей реализуется национальный проект «Семья». В Ростовской области федеральные мероприятия по нацпроекту дополнили собственными региональными программами, за время действия которых количество многодетных семей в регионе выросло на 10%, до 57 тысяч. Вокзал Ростов-Главный занял 2-е место по количеству отправленных пассажиров среди крупнейших вокзалов Северокавказской железной дороги в январе-мае этого года. За 5 месяцев с него отправлено около 2 миллиона человек, об этом сообщили в СКЖД. Всего с крупнейших вокзалов магистрали, пригородном и дальнем сообщении отправлено 14,5 миллиона пассажиров. Лидером стал вокзал Адлер, около 2,5 миллионов, 3-е место у Сочи. Далее в списке следуют вокзалы Краснодар-1, Кисловодск, Пятигорск и Сентуки, Анапа, Туапсе, Новороссийск. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. В Ростове облачно, плюс 24, по данным Яндекс.Погоды, днем пасмурно, небольшой дождь и плюс 26. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения проезда на Особенной – от автосервиса до проспекта Королёва. На Вятской простоите около 10 минут от Штахановского до Днепровского переулка, на Ленина от профинтерна до площади Народного ополчения. Загруженный Ворошиловский проспект в эти минуты стоит в сторону моста к площади Гагарина и проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Нужен автомобиль для семьи? Для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Сегодня деловая встреча. Завтра – бездорожье. В выходные – путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
14: Маршрут в Агат построен.
13: Телефон 305-05-00.
15: Код города 863.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Backstreet Boys поделилась песней «Battle Up», записанной для мультфильма «Щенячий патруль», фильм о динозаврах, и опубликовали клип, в котором они сами попадают во вселенную франшизы и танцуют с ее персонажами. Одним из авторов песни выступил Эд Ширан. Также к «Battle Up» приложил руку Саван Коттеча, известный по хитам Ариана Гранде. С Backstreet Boys он раньше работал над треком «Inner World Like This» с одноименного альбома 2013 года выпуска. Хауи Дорл, один из участников Backstreet Boys, рассказал, что группе предложили послушать демо-песни, написанные Шираном. Музыканты ознакомились с «Battle Up» и поняли, что трек можно брать. Дроу вспомнил, что Ширан очень хорошо звучал на демозаписи. Backstreet Boys подумали, как им спеть песню, чтобы выдержать этот уровень. Но, по мнению Дроу, у них получилось хорошо. Последний на сегодня альбом Backstreet Boys «Every Backstreet Christmas» вышел в 2022 году. Сейчас группа много успешно выступает. Их резиденция в Лас-Вегасе привлекла много внимания из-за масштабной постановки шоу. С 16 июля по 29 августа Backstreet Boys дадут финальные концерты в рамках этой серии. А 25 сентября у группы откроется новая резиденция в немецком городе Дюссельдорфе. Она продлится до 7 октября. Не исключено, что ее продлят. Концерты Backstreet Boys пользуются неплохим спросом.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Волк с Уолл-стрит. Как только в 2013 году вышел фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», он сразу получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Голливудская кинокартина была 5 раз номинирована на «Оскар», получила «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и вошла в десятку лучших фильмов 2013 года. Фильм основан на реальных событиях жизни Джордана Белфорта, брокера, который построил состояние на мошеннических схемах на Уолл-стрит. Он быстро добился успеха и вскоре открыл свою фирму, в которой начал отмывать деньги. Суть его метода заключалась в том, чтобы искусственно создавать спрос на акции, тайком покупать их за свои средства, а затем продавать в разы дороже. Джордан Белфорт стал миллиардером и вел гедонистический образ жизни, но через несколько лет его все-таки поймали. После выхода на свободу он написал автобиографию. Именно она и легла в основу фильма «Волк с Уолл-стрит». Сам Белфорт писал, что у него было много прозвищ, но это до сих пор остается самым любимым. Главная роль досталась Леонардо Ди Каприо. Говорят, он мечтал перевоплотиться в образ Джордана Белфорта с того момента, как прочитал его мемуары. Перед съемками он много общался с прототипом своего героя, а сам Джордан Белфорт даже появился в финальной сцене фильма. Он выступает в роли ведущего, который представляет главного героя как мотивационного спикера уже после тюрьмы. «Волк с Уолл-стрит» заработал в мировом прокате 409 миллионов при бюджете в 100. Этот фильм стал самым кассовым в карьере режиссера Мартина Скорсезе.
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мелкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Мессенджер для работы Bittrex 24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
8: Bittrex 24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным Rating.com.us за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
12: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
13: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
14: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: «Лента». Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов «Ростов-39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов-39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Госдуме предложили запретить частным лицам и компаниям владеть комплексами фото и видеофиксации нарушений ПДД. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями концессионные соглашения, по которым камеры устанавливают и обслуживают бизнес, но все материалы направляются в госавтоинспекцию. Парламентарии уверены, что оборудование должно находиться только в собственности России или субъектов, поскольку практика привлечения бизнеса к развитию сети камер приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. Однако эксперты уверяют, что в запрете нет смысла, потому что участие частных компаний в развитии сети камер сегодня ограничено и контролируется государством. В Ростовской области ожидается переменная облачность и ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. В Ростове днем возможны кратковременные дожди, гроза, воздух прогреется до 27 тепла. Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в северных, восточных районах области, включая Миллерово, Морозов, Казанскую, Белую Калитву, Семикаракорск, Волгодонск. Кроме того, в северо-западных, северо-восточных и юго-восточных районах региона сохраняется высокая пожароопасность. Администрация Ростова ищет подрядчика, который организует прием иностранных гостей, следует из конкурса на портале госзакупок. Власти готовы заплатить за эти услуги более 5 миллионов рублей. Специальный прием готовят для иностранцев, приглашенных принять участие в мероприятиях, проводимых в Ростове в этом году. Согласно контракту, подрядчик должен будет снимать для гостей номера стандарт высшей категории в гостиницах, у которых не менее 3 звезд. Они должны быть расположены в историческом центре города. Подрядчик должен будет предоставлять и услуги переводчиков, которые владеют английским, французским, сербским, китайским и турецким языками. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки. Бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. В этом году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем 4,5 дня. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показатели прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером этого года стала Турция, доля которой выросла более чем в 2 раза. Прошлогодний лидер Италия спустилась на вторую строчку. Кроме того, из 5 лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям – Таиланду и Китаю. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. В Ростове облачно плюс 24, по данным Яндекс.Погоды днем пасмурно, небольшой дождь и до 27 тепла. Это все к этой минуте, мы следим за развитием событий.
0: Радио «Монт».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Основные затруднения в проезде на Малиновского. Постоите 15 минут от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда. И также на участке от дороги Краснодарской до Портовой. Задержитесь на Ленина от профинтерна до площади Народного ополчения. Красноармейская улица стоит от проспекта Соколова до Буденновского проспекта. Загружены в этот момент Малиновского в сторону ГПЗ, Таганрогская трасса и Таганрогская улица к улице Аганова. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. «Джейку J6». «Сокол Моторс».
4: Реклама.
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
10: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Мошенники начали использовать специальный бот, которым соискателям демонстрируют якобы заработанные деньги за выполнение простых заданий. Об этом сообщили в МВД России. Ведомства рассказали, что после выполнения несложных заданий злоумышленники направляют потенциальную жертву в специальный бот. На экране отображаются фиктивные данные о начисленном доходе, включая баланс, размер заработка и даже сумму в долларах. Как отметили в МВД, вывести эти средства невозможно. Бот сообщает, что выплаты якобы доступны только в рублях, однако механизм конвертации валюты отсутствует. Министерство подчеркнуло, что никакого заработка в действительности не существует. Сотрудники, которые работают в удаленном формате, могут столкнуться с тревожными и депрессивными расстройствами. С точки зрения эволюционной биологии, человеческий мозг формировался в условиях постоянного группового взаимодействия. Наша вегетативная нервная система непрерывно сканирует пространство на предмет безопасности, и одним из главных сигналов того, что все в порядке, для нее служат мгновенные формы социального взаимодействия. Короткий кивок соседу, мимолетный разговор у кофемашины, улыбка прохожего и так далее. Такие события помогают удерживать миндалевидное тело в спокойном состоянии. В случае с удаленка естественные заземлители исчезают, поэтому мозг оказывается в состоянии социальной и сенсорной изоляции. Это может запустить мягкую, но непрерывную выработку гормонов стресса, что ощущается как беспричинный рост тревожности.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: to the company store.
1: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим утром малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города, в новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Вышла книга известного звукорежиссера и инженера Брюса Свидена в студии с Майклом Джексоном. Русская версия оригинального издания выходит впервые. Автор книги Брюс Свиден, звукорежиссер, участвующий в создании альбомов «Off the Wall», «Thriller» и «Bad». Других книга посвящена работе Свидена с Майклом Джексоном, где он подробно рассказывает о записи пластинок и своих взглядах на звукорежиссуру. От студийных сессий, выбора микрофонов до философии сведения и подхода к звучанию поп-музыки. Издание сочетает технические детали, живые воспоминания о работе в студии, как строились сессии, почему Джексон записывал вокал десятками дублей, какие микрофоны и студии использовались, как имитировались пространства и создавалась реверберация, и как принимались ключевые продюсерские решения во время записи. Свиден рассказывает подробности работы, объясняет, какие решения принимались в студии и почему. Физическое издание книги уже доступно к покупке в книжных магазинах, а цифровая версия представлена на популярных книжных каталогах.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту. Кару 6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим утром малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: в другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Руфтоп 39». И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
5: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
7: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Доннефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Майк Майерс, похоже, все-таки вернет на экран Остина Пауэрса. Как пишет Variety, актер фактически подтвердил, что долгожданная четвертая часть культовой комедийной франшизы состоится. Заявление прозвучало во время вечеринки по случаю чемпионата мира с Тревором Нау, где Майерс появился в качестве гостя. Один из фанатов спросил актера, увидят ли зрители когда-нибудь Остина Пауэрса 4. Актер не назвал ни дату выхода, ни сюжет, ни режиссера, ни актерский состав. Тем не менее, само подтверждение стало событием среди фанатов. Разговоры о четвертом фильме идут уже много лет. Проект все это время оставался где-то между слухами и осторожными намеками. Сейчас Майерс снова играет Остина Пауэрса в новой рекламе Verizon, где заметно подогрел интерес к возможному возвращению персонажа. Франшиза стартовала в 1997 году с фильмом «Остин Пауэрс. Человек-загадка международного масштаба». Затем вышли «Шпион, который меня соблазнил» и «Голдмембер». Последняя часть появилась в 2002 году. Создатели легендарного мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали спин-офф. Проект получил название «Маша и три медведя». Его представят на фестивале анимации «Вансип», который пройдет с 21 по 27 июня. В студии «Анимакорд» признали, что после того, как оригинальный сериал набрал 235 миллиардов просмотров на YouTube, возникла нестандартная проблема, куда развивать персонажа, который уже побил все рекорды. Ответом стал новый формат.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Швеция. Северный климат и долгие месяцы без солнца делают свое дело. Шведы буквально одержимы пребыванием на свежем воздухе и желательно на солнце. Даже темной и холодной зимой они хотя бы раз в день выходят на улицу, чтобы прогуляться. А уж с середины весны и до начала осени шведов и вовсе не заманить в помещение. Если только, конечно, на улице не идет дождь с градом. С первыми еще неуверенными лучами майского солнца все подходящие лужайки оккупируют блаженствующие шведы в шортах и майках с наборами для пикника. Для любителей шашлыка или барбекю на природе, в лесах, городских парках и даже некоторых дворах есть мангалы и столы. То есть все, что нужно для отдыха, это только дрова и еда. Шведские вылазки на природу отличаются редкой культурностью. Свои машины отдыхающие оставляют на специальных парковках, а не рядом с мангалом, и безропотно идут до места пикника пешком. На поляне ни у кого из них не играет музыка, чтобы не мешать соседям. Да и алкоголем шведы тоже особо не злоупотребляют. И уж, конечно, о том, чтобы не убрать за собой, не может быть и речи. В общем, все цивилизовано. Кроме пикников, шведы очень любят просто гулять. В стране много лесов, а в городах парков и озер. Условия для отдыха есть везде. Почти в каждом лесу есть указатели, тропинки и маршруты для прогулок, поездок на велосипеде или даже на лошадях. Но настоящая квинтэссенция шведского отдыха – это уикенд в загородном коттедже. По-шведски он называется «штуга». Домики, похожие на наши дачи, расположены где-нибудь на природе, вдали от других домов, желательно вообще в лесу. Там редко что-то сажают, зато с упоением предаются отдыху, тишине и единению с природой. Для тех же, кому жизнь не мила, без возможности покопаться в земле и что-нибудь вырастить, государство предоставляет в аренду небольшие земельные наделы, которые в Швеции называются «колонилот». Дома там либо нет вообще, либо он совсем крошечный. Впрочем, многие ухитряются и на таком небольшом пространстве создавать очень милые садики, где с удовольствием проводят свободное время в непосредственной близости к столь любимой природе. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
4: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
4: Нина Симон. «Feeling good».
5: Flying high, you know how I feel.

Hurry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Кроссовер G-Tour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операций, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
3: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Славянский музыкант Роберт Готтер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, игра 81 час. Теперь его достижения должны внести в Книгу рекордов Гиннесса. Музыкант выступал на сцене в городе Виленье. Он начал игру в среду. Для него оборудовали специальный шатер от непогоды и утеплили его газовыми горелками. Мероприятие транслировалось онлайн. Готтер отметил победу исполнением популярной песни в фольклорном стиле. Предыдущий рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне принадлежал гражданке Франции, игравшей более 80 часов. Достижение было зафиксировано в 2024 году. Готтер профессионально занимается музыкой с 1994 года. Он открыл собственную школу игры на аккордеоне. Аккордеон является самым популярным в Словении инструментом для сопровождения народных песен. Впервые он получил здесь распространение во второй половине 19 века. В середине 20-го столетия музыканты с аккордеонами стали классическим атрибутом свадеб, фестивалей и других праздничных мероприятий, особенно в сельской местности.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатно обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».
4: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону днем будет переменная облачность и 26 градусов тепла. Вечером облачно с прояснениями 24 градуса тепла. Завтра сохранится переменная облачность и 28 градусов выше нуля. Ветер северный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
2: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Американская сеть кинотеатров Cinema Park представила необычные ведра для попкорна к премьере фильма «Человек-паук. Новый день». Они выполнены в виде руки супергероя в момент, когда он выпускает паутину. Ведра объединены с емкостью для напитка. Длинная нить – это соломинка, из которой можно пить газировку. А паутинка в виде чаши используется как миска для попкорна. Паучьи ведра также выпустили американские сети AMC и Regal. Их варианты похожи друг на друга. Они выполнены в виде головы супергероя с крышкой на макушке. У обоих сетей будет еще по одному ведру. Человеком-пауком, ползающим по зданию, и более традиционный вариант, оформленный под костюм героя «Человек-паук. Новый день», выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Universal Imagine Entertainment разрабатывает продолжение фильма «Гринч. Похититель Рождества». Джим Керри ведет переговоры о возвращении на главную роль, а Рон Ховард вновь займет режиссерское кресло. Он также выступит продюсером вместе с Брайаном Грейзером. Сценарий пока безымянного сиквела напишут Алек Берг, Джефф Шафер и Дэвид Мандаль. Это же трио работало над фильмом «Кот» с Майклом Майерсом. «Гринч. Похититель Рождества» вышел в 2000 году. Фильм стал лидером года в американском прокате, собрав 260 миллионов долларов. Мировые сборы составили 345 миллионов долларов.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
8: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
9: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону днем будет переменная облачность и 26 градусов тепла. Вечером облачно с прояснениями 24 градуса тепла. Завтра сохранится переменная облачность и 28 градусов. Выше нуля ветер северный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фрэш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». G-Tour. Городской кроссовер G-Tour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про животных. Аналитики подсчитали, что ежемесячно в стране теряется более 15 тысяч питомцев. Пиковый месяц – июль. Летом прошлого года был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений – более 20 тысяч потерявшихся животных в России. Кошки по-прежнему теряются заметно чаще собак. При этом потерянные собаки возвращаются домой чаще кошек – примерно на 25%. Вероятная причина – собак легче идентифицировать по внешнему виду. Они чаще носят ошейники с адресниками и трекеры и привлекают внимание прохожих. Кошки массово теряются летом, в июне, в августе число потерь в 4 раза больше, чем зимой. Причиной являются открытые окна, балконы, дачный сезон и выезды на природу. Для собак самый опасный период – начало января. 1 января прошлого года было потеряно почти 600 собак, в 7 раз больше, чем любой другой день. Эффект новогодних фейерверков длится 3 дня и возвращается к норме лишь к 5 января. Пятница – самый опасный день недели в течение года. Число потерь по пятницам на 19% выше, чем в среду – самый спокойный день.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Иногда чужое недоверие становится началом великого путешествия. Когда норвежскому исследователю Туру Хейердалу сказали, что его теория невозможна, он решил доказать ее самым наглядным способом – отправиться в океан и проверить все на себе. Так начался один из самых известных экспериментов в истории путешествий. На своем легендарном плоту Кон-Тики Тур Хейердал пересек Тихий океан почти 8 десятилетий назад. Но обсуждения этого путешествия не утихают до сих пор. Этим плаванием Хейердал хотел доказать, что в древности жители Южной Америки могли доплывать до островов Полинезии. Ученый долго пытался доказать это на бумаге, пока в одном издательстве ему не возразили – у индейцев не было лодок. Хейердал напомнил, что у них были плоты. Тогда ему предложили самому пройти на плоту из Перу до Полинезии. После этого у исследователя практически не осталось выбора. В конце апреля 1947 года Кон-Тики отправился в плавание из перуанского порта Кальяо. Компанию Хейердалу составили специалист по холодильным установкам, его друг детства, два героя войны и шведский этнограф. Плот был построен по древним образцам из легкого дерева бальсы, напоминающего пробку. На нем была лишь мачта с парусом и небольшая хижина для команды. Но, несмотря на скромный вид, плот оказался удивительно устойчив и спокойно выдерживал океанские волны. Уже в первые сутки плавания начался шторм. И дальше команде еще не раз приходилось бороться со стихией. Зато с едой проблем не было. Вокруг плота было столько рыбы, что моряки иногда почти не трогали взятые с собой запасы. Удивительный эксперимент Тура Хейердала завершился в августе 1947 года у атолла Раруиа, острова, который русская антарктическая экспедиция в 1820 году назвала именем адмирала Барклая де Толли. Плот, названный в честь легендарного царя из предания инков, прошел почти 7000 километров за 101 день. Этот переход стал мировой сенсацией. Хейердал написал книгу, ставшую бестселлером, и создал документальный фильм. В путешествие он брал кинокамеру. А в 2012 году появилась и художественная картина о легендарной экспедиции, которая так и называется «Кон-Тики».
1: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: всему на суточно.ру. 6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Радио

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону днем будет переменная облачность и 26 градусов тепла. Вечером облачно с прояснениями 24 градуса тепла. Завтра сохранится переменная облачность и 28 градусов.

0: продавцам другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договорности. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Эндокринолог Майра Раура сказала, что мнение о вреде ужина после 6 вечера является старым мифом. В этом вопросе важно учитывать индивидуальный режим сна и уровень голода. Рекомендуется обычно последний плотный прием пищи совершать за 3-4 часа до сна. Соответственно, если вы ложитесь спать 2 часа ночи, то какие 6 часов вечера? По словам врача, вечерний рацион может быть полноценным, если он составлен по принципу здоровой тарелки и включает белки, углеводы, овощи и фрукты. Если человек уже поужинал, но позже захотел перекусить, можно выбрать ряженку или кефир. А если ужина не было, съесть, например, курицу с рисом и салат. Россиянам дали советы по питанию в жару. Медики советуют пить воду маленькими порциями в течение всего дня, даже когда не хочется, и не налегать на жирное. Тяжелая еда отнимает силы и только усиливает вялость. Вместо этого лучше есть овощи, фрукты и немного белка. По словам экспертов, правильное питание помогает нервной системе справляться с жарой, а соблюдать питьевой режим особенно важно тем, кто продолжает активно работать в высокую температуру. Не стоит забывать про сон и отдых. Сочетание жары, недосыпа и обезвоживания гораздо сильнее ухудшает внимание и память.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Зачисляй, храни и трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
12: Фрэнк Синатра. Идея записать композицию «Something Stupid» дуэтом Фрэнка Синатры и его дочери Нэнси пришла в голову продюсеру певицы Ли Хейзлвуду. Как-то Фрэнк, общаясь с Ли, включил ему эту песню в исполнении Карсона Паркса и Гейл Фуд и спросил, нравится ли ему трек. Хейзлвуда тут же осенило. «Ты должен спеть эту песню с Нэнси. Если ты этого не сделаешь, я сам с ней спою», — сказал Ли Синатре. Долго уговаривать Фрэнка не пришлось.
11: Фрэнк Синатра. Something Stupid.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно. Температура в утренние часы составит 22 градуса тепла. Днем поднимется до 27 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды рейдинг. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках.
9: 0+.
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Центробанк сегодня 9-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14,25%. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе. Банк России пояснил, что устойчивый рост цен снизился, но остался в диапазоне 5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,5%. Эксперты отмечают, что регулятор сохранит осторожный подход к снижению ключевой ставки и будет ориентироваться прежде всего на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и кредитной активности. Решение Центробанка будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам, кредитам, однако скорость и масштаб изменений будут зависеть от политики конкретных банков и ситуации с ликвидностью на рынке. Вклады обычно дешевеют быстрее, тогда как ставки по кредитам могут снижаться с лагом и зависят от политики конкретного банка, оценки заемщика и уровня риска. Сейчас, по данным Центробанка, средние ставки по вкладам российским банкам достигают 13-16% годовых. В Ростове из-за выявленных дефектов на теплосетях без горячего водоснабжения остаются порядка 90 домов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. По плану подачу горячей воды должны были восстановить 5 июня, однако во время гидравлических испытаний были обнаружены дефекты на теплосетях. Так, сейчас работы ведутся по улицам Батуринская, Извилистая, Тружеников, Коммунистические, Стачки, Каширская, Жмайлова, Второкраснодарской. Задействовано 13 бригад. Кроме того, с 15 июня следующий этап гидравлических испытаний стартовал в Ворошиловском, Октябрьском, Первомайском районах. Работы должны завершиться 6 июля. В Ростовской области на красивую дату 26.06.2026 подана 591 заявка о заключении брака. Лидерами по числу заявок стали Пролетарский и Кировский районы Ростова. Из общего количества поданных заявок 200 приходится на Донскую столицу, 146 – на города области и 245 – на районы. Наибольшее число пар, решивших узаконить отношения именно в этот день, зафиксировано в Пролетарском районе, а на втором месте – Кировский район. Привычка проверять рабочие чаты во время отпуска – это не ответственность и не профессионализм, а цифровая тревожность. Мозг поддерживает иллюзию контроля через гипердоступность, однако такой подход мешает полноценному восстановлению. Чтобы разорвать этот цикл, специалисты советуют предпринять несколько шагов. Прежде всего, еще до начала отпуска стоит согласовать с командой четкий протокол связи. Это помогает снизить фоновый стресс. Кроме того, необходимо удалить рабочие мессенджеры с личного телефона, а если это невозможно, настроить режим «не беспокоить». По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. В Ростове 27, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и до 27 тепла. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Постоять придется на Малиновского от Коммунистического проспекта до Портовой около получаса. Таганрогская задержит от проспекта Горшкова до Малиновского, Вятская от Щербакова до 50-летия Россельмаша. Задержитесь на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на троллейбусной от Российской до Страны Советов. Загружены Ворошиловский проспект в сторону моста от площади Гагарина и Таганрогская к Таганрогской трассе. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. «Джейку J8». Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.рф.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Сборы байопика «Майкл» в России преодолели отметку в 1 000 000 000 рублей. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась спустя 3 недели после выхода в российский прокат 28 мая. В мировом прокате картина собрала более 932 миллиона долларов. Лента стала вторым самым кассовым биографическим фильмом. На первом месте – «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. При этом картина про Майкла Джексона уже самая прибыльная среди всех музыкальных байопиков. После выхода «Майкла» аналитики зафиксировали резкий рост продаж 2 изданий, посвященных артисту. «Майкл Джексон. Биография в комиксах» за первые 15 дней июня продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май. Рост составил 246%. А в студии с Майклом Джексоном, которую написал близкий друг и коллега Джексона Брюс Свиден, за первые 15 дней июня показал рост продаж почти в 3 раза. Universal Pictures представила промо-ролик фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Видео дополнено комментариями самого режиссера и актеров, которые подробно рассказывают о выбранных для картины локациях и процессе съемок. «Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана, премьера состоится 17 июля. Картина станет экранизацией поэмы Гомера. Одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

0: непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Львы Багдада. Графический роман «Львы Багдада» впервые вышел в 2006 году. Его авторами стали писатель Брайан Келлер Вон и художник Нико Анришон. Сюжет книги разворачивается в Багдаде во время военных действий в Ираке. В результате бомбардировок четыре льва из зоопарка случайно оказываются на свободе. Они пытаются выжить в разрушенном городе, полном опасности и жестокости. В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Багдаде в 2003 году. В сводках об Иракской войне Брайан Вон увидел новость, которая его поразила. Один из снарядов попал в стену зоопарка в Багдаде, и несколько львов сбежали оттуда. Писатель решил порассуждать, как поведут себя звери, которые всю жизнь провели в клетке. Он наделил их человеческими чертами и отправил в опасное приключение на улице города. Благодаря сотрудничеству с художником Нико Анришоном роман получился красочным. Некоторые называют его взрослой версией знаменитого мультфильма «Король лев». Писатель Брайан Вон специально выпустил комикс одним изданием, а не растянул его на серию. Так, по его мнению, читатели лучше смогут оценить всю внезапность такой нежданной свободы. Роман вышел резонансным и получил положительные рецензии от критиков и высокие оценки от читателей. В 2007 году «Львы Багдада» вошел в десятку лучших графических романов по версии Американской библиотечной ассоциации. «Львы Багдада» был переведен на многие языки мира и стал настоящим бестселлером. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Хочу такую кровлю, под которой ни жарко летом, ни шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: «Лента».
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
7: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Андулин. Кровля на все руки.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
10: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Круглосуточно ру. 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Радио Монте-Карло.

0: радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно. Температура в утренние часы составит 22 градуса тепла. Днем поднимется до 27 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
18: Маршрут в Агат построен.
17: Телефон 305-05-00.
19: Код города 863.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Правительство может получить дополнительные полномочия для регулирования крипторынка. Такую поправку готовят документы о цифровых активах. Она позволит Кабмину вводить особые правила обращения криптовалют в ответ на санкции. Такие решения будут принимать по согласованию с Центробанком и профильными ведомствами. Цель изменения – защитить российских граждан и компаний от внешних ограничений. Документ еще дорабатывается, рассмотреть его планируют в Госдуме 23 июня. В преддверии Дня медицинского работника глава Ростова Александр Скрябин вручил городские награды врачам, медсестрам и фельдшерам, которые ежедневно спасают жизни людей. Об этом он рассказал в своих соцсетях. По его словам, профессия медика требует милосердия, отзывчивости, настоящего мужества. Этими качествами обладает абсолютное большинство ростовских врачей. Только на территории города трудятся 13 докторов медицинских наук и 198 кандидатов наук. Почетное звание «Заслуженный врач России» имеют 36 врачей, а 79 удостоены отраслевого знака «Отличник здравоохранения». В Ростовской области Узбекистан планирует создать туристические маршруты и обменяться бизнес-миссиями. Об этом шла речь на встрече губернатора Юрия Слюсаря с генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону. По его словам, товарооборот между сторонами стабилен, но потенциал для роста есть. Договорились организовать бизнес-миссии, прямые контакты между аграриями, промышленниками и участниками потребрынка. По инициативе консула решено привлечь в сотрудничество Самаркандскую и Бухарскую области. У них сильный туристический и промышленный потенциал. В России утвердили правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования на 2026-30 годы. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект уже действует с 2023 года в нескольких вузах. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет. Следующий уровень специализированное образование занимает от 1 до 3 лет. Аспирантура становится профессиональным уровнем. В ближайшие годы к проекту присоединятся еще несколько университетов. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. В Ростове 26 тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и до 27 тепла. Это все к этой минуте. О развитии событий ровно через час.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону оценивается в 6 баллов. Движение плотное на улице Нансена. От улицы Шабалдаева до зоопарка простоите не менее получаса. Малиновского стоит от 339-й стрелковой дивизии до Портовой до Ватера, от остановки Литовская до входа в зоопарк. Также задержит Вятская от Орской до Днепровского переулка, Локомотивная от Самойловской улицы до Курской и проспект Королёва от Комарова до Вавилова. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Оксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амода C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Системы слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амода C5» в «Сокол Моторс». Оксайский проспект 13. «Амода C5». «Сокол Моторс».
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень. Спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов запретило детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Об этом сообщают эмиратские СМИ. Дети в Арабских Эмиратах не смогут публиковать контент, комментировать его, а также участвовать в открытых группах. Соцсети обязаны выявлять и незамедлительно блокировать учетные записи нарушителей. Детям в возрасте от 15 до 16 лет разрешено пользоваться соцсетями при условии усиления мер защиты их аккаунтов. В России предложили дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что свадьба – это большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей. Молодожены смогут вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета.
2: Спонсор программы ИП Пекалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Турция. Турция и отдых – понятия для нас практически неотделимы. Мы говорим «Турция», подразумеваем отель на побережье. Однако для самих турок отдых выглядит далеко не всегда именно так. Жизнь в Турции в течение года четко поделена на два периода – летний сезон и все остальные месяцы. С октября по июнь горожане проводят время в своих квартирах или капитальных домах. А с середины июня, когда в школах и университетах наступают каникулы, и до конца августа, а нередко и в сентябре, многие переезжают в летние резиденции. Свои или арендованные. Находиться они могут на море или в горах. Явление это в Турции очень распространено, поскольку на природе, как известно, летний зной переживать гораздо легче, чем в городе. С началом летнего сезона поселки с загородными домиками буквально оживают, наполняются звуками, детскими криками и движением. Люди проводят много времени на открытых верандах, вместе пьют чай, кофе, собираются на обеды и ужины, поют турецкие песни, смотрят футбольные матчи, а по вечерам допоздна могут играть в настольные игры. Ближе к ужину ветер приносит со всех сторон разные волнующие запахи, готовящиеся на мангале еды – шашлыка, кебаба, кёфте или рыбы. На участках в таких поселках у одних разбиты газоны с красивыми цветочными клумбами, у других – большие сады. А вот для любителей выращивать что-нибудь своими руками в Турции существует и нечто вроде дачи. За небольшие деньги государство сдает в аренду сотку-полторы земли. Там можно завести небольшой огородик и поставить однокомнатный домик, чтобы было где передохнуть. Только вот остаться там дольше, чем на один день, вряд ли получится. Как правило, из коммуникаций там, кроме воды, нет больше ничего. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Погода на радио Монте-Карло.
2: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно. Температура в утренние часы составит 22 градуса тепла. Днем поднимется до 27 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
4: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
5: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
6: Реклама. Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная кухня. Корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
15: Маршрут в Агат построен.
14: Телефон 305-05-00. Код города 863.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус».

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Таксопарки попросили Минпромторг смягчить правила для автомобилей, которые работают в такси. Сейчас часть машин, на не попавших в утвержденный перечень, можно использовать по квоте. Но эта возможность фактически доступна только физическим лицам. В отрасли считают, что из-за этого таксопарки индивидуальные предприниматели оказываются в неравных условиях. Перевозчики предлагают распространить квоты на них. В Ростове увеличили штрафы для перевозчиков за нарушения, связанные с работой кондиционера в общественном транспорте. С 1 марта размер штрафных санкций вырос с 1000 до 3000 рублей за каждый случай неисполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов. Власти напоминают, что перевозчики обязаны выпускать на линии автобусы с исправными работающими системами кондиционирования. Эксплуатация транспорта с неисправным кондиционером или работа на маршруте с выключенной системой охлаждения считается нарушением условий контракта. Контроль за соблюдением температурного режима ведут мониторинговые группы Департамента транспорта ежедневно. В Ростовской области подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона» за прошлый год. Комиссия во главе с первым замгубернатора Ростовской области Алексеем Господеровым признала победителями следующие предприятия. В первой категории ООО «Комбайновый завод Русельмаш», во второй ООО «Ингениум», в третьей за ООО «КБ Ритм». Конкурс «Лучший экспортер Дона» проводится среди экспортеров, которые поставляют готовую продукцию, зарегистрированы либо осуществляют свою производственную деятельность на территории Ростовской области. Туристов начнут предупреждать о рисках за рубежом через госуслуги. Минэкономразвития предлагает расширить функционал системы «Электронная путевка», в которой содержится полная информация о турпродукте. Согласно опубликованному проекту постановления правительства, туристы, зарегистрированные на портале госуслуги, будут получать уведомления не только о заключении или изменении договора с туроператором, но и об угрозах безопасности в стране временного пребывания. При этом от сервиса можно будет отказаться через личный кабинет. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. В Ростове 25, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем завтра переменная облачность плюс 27. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Таганрогской от проспекта Горшкова до Малиновского простоите около получаса. Ворошиловский проспект задержит от Гагарина до Пушкинской, Вятской от Орска до Днепровского переулка. Загружены Таганрогская улица, Таганрогской трассе, Ворошиловский проспект в сторону моста и Буденновский в сторону Дона. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам. Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
12: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Министерство туризма Крыма опубликовало список популярных пляжей полуострова с указанием актуальной температуры морской воды в каждой локации. Теплее всего сейчас на Азовском море. На пляже курортного комплекса «Азовский» вода прогрелась до 25 градусов. В Алуште пока холоднее всего плюс 18. В Евпатории вода прогрелась до плюс 19. В Феодосии плюс 21, как и на городском пляже Керчи. Зарплата от 130 тысяч рублей дает высокие шансы получить визу в Европу. Такое заявление сделал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкричан. По его словам, в отказах часто виноваты турагенты, которые не объясняют, какие документы необходимо подавать. Эксперт отметил, что важное значение имеет официальный уровень зарплаты. Зарплата 57 тысяч рублей, шанс получить визу мал. Мкричан подчеркнул, что обман в вопросе брони отеля билетов недопустим. Сотрудники посольств выборочно звонят гостинице, чтобы уточнить, планирует ли у них останавливаться конкретный турист. За обман путешественник может попасть в черный список.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющие. Управляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно. Температура в утренние часы составит 22 градуса тепла. Днем поднимется до 27 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
7: Маршрут в Агат построен.
6: Телефон 305-05-00.
8: Код города 863.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Застройщик ООО «СЗ Дон нефтестрой театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Дон нефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Дон нефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Дон нефтестрой. 204-61-85.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Издание PAC News поделилось новыми деталями фильма «Искусственный» о главе компании OpenAI Сэми Альтмане. Как оказалось, компания Amazon отказалась от выпуска ленты, сейчас авторы ищут нового дистрибьютора картины. Решение об отказе от показа фильма принял Майк Хопкинс, глава киноподразделения Amazon MGM. Инсайдер отмечает, что ему не понравился очень мрачный тон картины, где глава компании Сэм Альтман показан в неблагоприятном свете. Фильм расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Самого Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд, Человек-паук, и его коллегу Илью Суцквера воплотил Юра Борисов. Технического директора Огана Миру Мурати сыграла Моника Барбара. Известный американский актер, кинорежиссер и болельщик Нью-Йорк Никс Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне этого года, а охватит всю историю клуба от чемпионских команд 70-х до современных успехов нью-йоркского клуба. Он отметил, что получил беспрецедентный доступ к команде и ее окружению.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».

0: сниму на суточно ру. 6+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторус».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно. Температура в утренние часы составит 22 градуса тепла. Днем поднимется до 27 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «Папа Лавз Мамбо» была написана в 1954 году, когда в Америке наблюдался настоящий мамбо-бум. Популярность этого кубинского музыкального стиля достигла в Штатах своего пика. Каждое второе рекламное объявление было посвящено танцевальным курсам мамбо, а звукозаписывающие компании с радостью выпускали пластинки, хотя бы в названии которых присутствовало это испанское слово. Неудивительно, что веселый трек «Papa Loves Mambo», записанный популярным американским исполнителем Перри Комо, быстро стал хитом, в первую же неделю с момента релиза попавшим в лучшую пятерку.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Драма «Параллельные истории» выйдет в России 20 августа. По сюжету одинокая писательница Сильвия Изабель Юпер проводит дни за телескопом, наблюдая за жизнью соседей, превращая их будни в захватывающий роман. Тем временем у нее появляется ассистент Адам, который влюбляется в девушку напротив, Ниту Вирджини Эфера. Желая произвести на нее впечатление, он присваивает рукопись Сильвии и выдает ее за свою. Однако истинные отношения между героями сильно отличаются от выдуманных. Фильм основан на реальных событиях. В одном из недавних интервью Венсан Кассель рассказал, что действие картины разворачивается в ноябре 2015 года, когда на Париж обрушилась серия терактов. Сам актер сыграл начальника бригады розыска и реагирования. Роли в фильме также исполнили Пьер Нине, граф Монте-Кристо, Индия Эржана Дюбари, легенда мирового кино Катрин Денёв и другие. Картина знаменует окончание 5-летнего перерыва в творчестве режиссера. В 2021-м его лента «Герой» с Амиром Джадиди была удостоена Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля приза Франсуа Шале.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Слушайте радио Монте.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Мэгзэ Найф» Мэкки Нош, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэгзэ Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэгзэ Найф».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Mambo, Italiano.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой.
3: 56.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс. Тема любви из картины «Крестный отец» была написана в 1972 году знаменитым итальянским кинокомпозитором Нино Ротта. Позже на мелодию были положены слова, и песня получила название «Speak Softly Love». Со своим саундтреком для «Крестного отца» Нино Ротта был номинирован на премию «Оскар». Правда, комиссия исключила его из списка претендентов, так как было установлено, что большинство композиций являлись переделанными работами, сочиненными им для картины Феллини «Фортунелла» 1958 года. Энди Уильямс. «Speak Softly, Love».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.